0: Почему он смеется, когда новый день начинается?
1: Он грустит мою.